Идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите. Идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.